0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: Сейчас за кем я шел, и зомби я всюду. Сейчас за кем я шел.